Ясно все. Тамам. 90-20. Отсюда чек. Я пришел про сердце. 260 метров на 20. Есть. И бью контроля чек.